0: suckers.
1: Внимание, дамы и господа, через несколько секунд выйдут на сцену Шмуль и Митя. Славонервных беременных и детей просим удалиться